0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: このしおりには酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behalf der Reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behalf der Reise.
3: Var vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
0: Up in the air. Start moving somewhere. Up in the air. Start moving somewhere.
1: Välkomna ombord.
4: Les issues de secours sont signalées par le panneau Exit.
1: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit.
5: Buon behagli, Reise.
4: Аварийные выходы отмечены надписями «Exit».
1: Излаз из-за случая опасности означены с речью «Exit».
4: Ноутаутханга wurde angegeven met het woord «Exit».
1: Welcome aboard.
0: Take me high up to the sky.